Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

красивая, замечательная песня исполнителя Данка «Малыш». Дети – это прекрасно, великолепно и все самые лучшие слова в мире. А свои дети – это еще и подарок судьбы. Например, в 50-е годы обычным количеством детей в семье было двое и больше. В начале нулевых, по статистике, 1-2 ребенка в семье. А в настоящий момент люди все больше сосредоточены на карьере. И сейчас один ребенок в семье – это уже победа. Желаю всем нам побольше цветов жизни, потому как нет ничего в жизни важнее, чем семья и дети. Для детей и взрослых, а также их родителей, скоро послушаем хит Стаса Михайлова, далее Сергей Лазарев.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

с новинкой на радио «Дача». Хит, созданный на стыке сезонов зимы, весны этого года. Заразительные слова, легко которые запомнить и еще легче весело подпевать. Приятно, что мода на русский фольклор стала основой для создания многих песен, которые навсегда останутся с нами. В целом, светловолосый паренек – это собирательный образ русского парня. Ведь все прекрасно знают, что русский человек часто отличается русыми волосами и голубыми глазами. Описал прям как себя. Друзья, всем отличного настроения под музыку радио «Дача». Далее группа «Унесенные ветром» и «Алларит».

0: Группа «Руки вверх», а можно побольше добрых, нежных и ласковых хитов в эфире, возможно, кто-то подумал сейчас. А я вам отвечу, еще больше хитов впереди на радиодаче. А еще хит вы можете заказать и сами. Для этого есть не только программа по вашим заявкам «Удачный час», но и наша постоянная, а сегодня, между прочим, круглосуточная рубрика «Удачный момент». Телефон прежний 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и выбирайте музыкальный подарок. Буду очень рад помочь. А прямо сейчас, нет, не прямо сейчас, а через небольшое мгновение на очереди хит Олега Газманова и далее певица Жасмин.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
1: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции.

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача», Шеки Женин, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогому человечку, сладенькой Лене Логиновой. Прозвучит песня Сергея Крылова про девочку. Большое спасибо.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Помню замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обоим был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

Группа «Сливки» зажигает на радио «Дача». Летели недели, да. С приятной ностальгией вспоминается время, когда часы могли тянуться, а дни казались бесконечными. Но почему-то, когда мы становимся взрослыми, недели пролетают как дни, а года летят как недели. В этой суете только перед сном приходит светлая мысль о балансе работы и отдыха. Где равновесие сил, не знает никто, и определить его очень и очень сложно. Мораль проста, друзья. Делать остановку на тишину, отдых и размышления. Возможно, именно эти моменты сделают наш энергичный день еще лучше. В общем, с наилучшими пожеланиями совсем скоро на радио «Дача» хит группы «Ума Турман». Ну а далее певица Алла.

Злата на радио «Дача». Хит этого года. Настоящий русский фольклор. Интересно, что жанр песни выбран не случайно. Участницы группы — выпускницы ведущих музыкальных вузов страны, которые как раз специализируются на исполнении русских народных, казачьих и патриотических песнях. А в 2019 году коллектив был награжден государственными медалями и сегодня активно участвует в городских праздниках, фестивалях и конкурсах, а также снимается в известных телепрограммах. Так что, друзья, увидим еще не раз и услышим на радио «Дача» обязательно. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке не менее интересной. Совсем скоро послушаем хит Аниты Цой, далее Ирина Муравьева.

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Юлия Савичева, «Майский дождь». Вот и хорошо, пусть дождь льет мимо нас с вами. Сделаем перерыв на хорошую погоду. Вот когда будут тополиный пух, жара, июль, вот тогда и можно дождик. А пока говорим майскому дождю пока. Да простят меня дачники. Лучше в ближайшее время, друзья, узнаем, кому передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент». Но сначала послушаем Татьяну Буланову и хит Таисии Повалий.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитовые активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного #2023 и узнавайте подробности. #2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. #2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня...

Иванушки Интернешнл на радио «Дача». Безнадежно успешный хит. Впрочем, как и большинство песен легендарной группы родом из 94-го. Уверен, многие из нас любят и другие работы Иванушек. «Тучи», «Тополиный пух», «Беги, беги на край земли». Между прочим, в этом году группа отмечает свой творческий юбилей – 30 лет на сцене. Пожелаем еще больше хитов и огромных, просто огромнейших творческих успехов. Продолжим слушать успешные хиты на радио «Дача». Далее «Портофино», Жанны Фриске и Юлия Михальчик. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

Филипп Киркоров на радио «Дача». Знаем мы эти прощальные туры по всей стране, а потом новый юбилейный концерт, а потом новый прощальный гастрольный тур. Расставаться с любимыми артистами нам, зрителям, не хочется, да и самому артисту жизнь без творчества не мила, как они сами часто признаются в многочисленных интервью. Всем ранним пташкам, кто ведет здоровый образ жизни и начинает просыпаться в 5 утра, говорю доброе утро, пусть оно будет именно таким, несмотря на ранний час. Зовут меня Иван Никитин, с удовольствием поддерживаю вашу бодрость лучшей музыкой радиодачи. Что ж, впереди совсем скоро хит группы «Браво», далее певица Зара.

0: Группа «Ласковый май». Именно так она звучала раньше. И вот у нас наконец-то есть такая возможность послушать вот эту музыкальную машину времени, как это все было. Совершенно ни к чему, друзья, просыпаться в тишине. Гораздо лучше сделать радио чуть громче. И утренняя бодрость обязательно придет. Чем дальше мы живем от работы, тем раньше нам приходится вставать. Это факт. Но, с другой стороны, водители общественного транспорта давно уже в депо или на маршруте. Так что, если вы просыпаетесь рано по долгу службы, знайте, вы не одиноки. Радио «Дача» поддерживает вас душевной музыкой. Что ж, впереди хит Саши Че, далее Николай Басков.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

группа «Револьверс» на радио «Дача». Бодрящий утренний хит, чтобы мы точно не заснули, если вдруг выключили будильник. Просыпайтесь! Безоблачное синее небо над головой, а также крышами домов и квартир. В такую погоду можно взобраться на любую смотровую площадку, и ничего не скроется от нашего взгляда за облаками. Нужно больше аргументов, чтобы проснуться? Слушайте радио «Дача» дальше. Через мгновение хит Лены Терлеевой, далее гороскоп на весь этот солнечный день. Ну, хватит спать, друзья, просыпайтесь.

0: подкасту 5.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Ну что, 5 мая, вторник. День подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы, водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график. Гибкость сегодня принесет больше пользы.
1: Гороскоп на радио «Дача».

Султан Лагучев, «Цок-цок», так называется этот сумасшедший зажигательный хит, звучит на радио «Дача» прямо сейчас. Накатите музычки, говорят нам. Какое бодрое сегодня утро, 5 мая. То ли солнце за окном так влияет, то ли песня пришлась кстати. Выбирайте любой вариант, который вам по душе. Главное, знайте, что в компании любимого радио всегда душевно и весело. И хорошо там, где есть радио «Дача». Друзья, совсем скоро встречаем хит Александра Малинина и ансамбля «Лейся песня». Что ж, оставайтесь с нами.

0: что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Виктор Королев на радио «Дача». Ну вот только майской грозы нам и не хватало. Не надо, спасибо. Мы, может, только весну по-настоящему встречать начали. Требуем оставить солнце за окном. Ладно, пожалуй, митинг окончен в пользу хорошей погоды. На радость всем жителям городов вещания радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю легкого пробуждения. Ну, легкого, прям как перышко. Скоро послушаем весенний хит Батыра Шукенова и обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
13: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
16: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
18: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
19: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные окрыленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню из города Саратов. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет Алисе из города Саратова. Она самая лучшая, красивая, драгоценная, замечательная. И заказать песню Артура Пирожкова «Спасибо, Радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

елка на радиодаче. Да, друзья, еще немного, и моя рабочая ночь, а с ней трудовое утро заканчивается. Не то чтобы я сразу на самолет и в Прованс, но подумать о путешествии по дороге домой можно. С одной стороны, новость о завершении работы всегда приятна, особенно сейчас, когда на улице уже тепло и вовсю светит солнце. Но с другой стороны, с любимой работы уходишь не спеша и ненадолго. Всем желаю приятного пробуждения и только любимого дела. Для этого послушаем хит Анны Семенович и узнаем, о чем расскажет рубрика «Лунный календарь».

0: опять. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: 18-й день лунного цикла на календаре. Все происходящее сегодня с людьми и вокруг них является в некотором смысле зеркалом внутреннего состояния. Энергетика суток делает многих пассивными и даже ленивыми. Оно и ясно после предыдущего бурного дня. Сегодня не стоит поддаваться чужому влиянию или подражать кому-то. Люди настроены говорить правду во всех сферах общения.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

Дима Билан на радио «Дача». Помнить только о хорошем – это большое искусство. Во-первых, это говорит о нас как о позитивно заряженных частицах. А во-вторых, с добром сердца мы все больше и больше начинаем нравиться себе в зеркале. Хотя, что бы в нашей жизни ни происходило, со временем большинство из нас вспоминает только лучшие моменты. Просто потому, что так устроена память человека. В общем, урок философии подошел к концу. Ура! На радио «Дача» музыкальная перемена. Послушаем совсем скоро хит Филиппа Киркорова и далее Наталья Гордиенко.

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
6: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Арина Журавлева на радио «Дача». Обвинять в своих неудачах кустарник или дерево – дело, конечно, простое, но бессмысленное. И диалога не получится, и вопрос останется без ответа. К тому же черемуха – это культурный символ не только грусти, но и любви. Цветение черемухи совпадает с пробуждением всей природы и с главным романтическим чувством. А еще символизирует ожидание любви, расцвет эмоций и влюбленность. Вау, сколько всего. На этот момент у меня все. Встречайте мою коллегу Марию Федорову. С вами был Иван Никитин. Желаю всем великолепного утра и лучшей музыки в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
6: Подробности на tixfree.rf.
7: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте vbnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
15: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
3: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
9: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минобороны по решению президента Владимира Путина объявила перемирие 8 и 9 мая в честь празднования.
0: В Калуге 8 часов утра. С вами радио «Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Страны ОПЕК плюс договорились об увеличении добычи нефти. В России предложили выплачивать 13-ю зарплату на 1 мая. 44 тысячи калужан присоединились к месячнику благоустройства. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Страны, входящие в сырьевое объединение ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман с июня будут поставлять 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье к ряду повышение добычи. В Госдуме высказались за поощрение работников на 1 мая. На рассмотрение в парламент поступила инициатива о выплате к празднику 13-й зарплаты. Согласно законопроекту, размер первомайской премии предлагается приравнять к среднему заработку сотрудника. Причем выплата должна производиться ежегодно в канун праздника. С начала месячника благоустройства на Калужской земле было проведено более 4700 субботников. Уборочную кампанию поддержали почти 44 тысячи жителей региона, включая коллективы предприятий. Совместными усилиями с 30 марта удалось ликвидировать более 2000 несанкционированных свалок. В лидерах по числу проведенных субботников – Козельский, Медынский район, а также Обнинская областная столица. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями.

0: бодрящей музыкой. Впереди у нас любимые композиции Дмитрия Колдуна, Нюши с Чинконгом и Паскаля. Также в этом часе будет рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам напророчили на день сегодняшний, 5 мая. Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». Всем привет!
1: Ваше начало дня.

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

вспоминаете того волка, который прошел 2000 километров из Словении в Италию, встретил там волчицу и завел более 40 волчат. Вот так-то, друзья. И, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Утекает.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Сыр «Голландский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 699,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
4: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
10: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Нужны ворота, которые прослужат долго.
13: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
12: А с забором помогут?
13: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт в вашей семье.
14: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
15: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
16: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике «Фомина». 771-300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
19: Радио «Дача».

0: Радиодача. Радиодача, гороскоп на вторник. Сегодня день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прерывать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график. Гибкость сегодня принесет больше пользы.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

Вот честно, эта песня меня просто преследует на работе, на улице из проезжающих машин, в магазинах. То есть народный хит получается. Это Татьяна Куртукова прямо сейчас на Радио Дача с композицией «Одного». А далее будем наслаждаться другими хитами Александра Барыкина и Николая Баскова. И, разумеется, ваши музыкальные пожелания мы продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов наш московский студийный 84959952555. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем добрейшего утреца.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
6: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: для этой песни «Букет» Александра Барыкина. Итак, на велосипеде «Урал», представляете, «Урал», ехал мужчина с букетом, такой с бородкой, в белой кепке дачной, видимо, к даме своей. Романтик, одним словом, надеюсь, барышня оценила такой подход. Романтичного утра желаю всем слушателям радио «Дача». Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Вскоре послушаем Стаса Михайлова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Будем вместе!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
22: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио-Дачи». Здравствуйте, уважаемые коллектив «Радио-Дачи». Сужение к вам, как и Женя, город Соликамск, район Боровск. Пизы привет дорогому человечку сладенькой Лене Логиновой Алене. Пизы привет Аркадьевичу, Владу. И давайте послушаем песню «Подожди, дожди» в исполнении Игоря Корнелюка. Еще поздравляю всех ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. Крепкого здоровья вам. Большое спасибо, «Радио-Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минобороны по решению президента Владимира Путина объявила перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем там обратили внимание на угрозу Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 числа. Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар. Напомню о готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО. Президент Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора 29 апреля. Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуг. Уточняется, на подобных интернет-страницах жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на госуслугах и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких. Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом злоумышленники могут рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об активизации клещей. Она возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Там порекомендовали носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых. После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно удалить их. Добавлю, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в текущем году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1 600 000 россиян. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: 2. Наступил вторник на календаре. Встречаем его в компании «Радио Дача». Примерно минут так через 20-25 сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Вручим победителю, разумеется, классный подарок от «Радио Дачи». Послушаем песню в его исполнении. И продолжим наслаждаться хитами профессионалов. Впереди у нас композиции Валерия Золотухина, Эдгара в дуэте с Радой Рай и Ларисы Черниковой. Всем привет!
1: Ваше начало

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

сады, которые сейчас за столичными окнами. Все цветет, птицы поют, по-летнему тепло. Неужели дождались, друзья? Правда, ненадолго. Так что успевайте насладиться шикарной погодой. И шикарной музыкой тоже наслаждайтесь. Впереди на радиодаче хиты Владимира Преснякова и Натали. И будет рубрика «Праздник каждый день». Расскажу в ней, какое событие можно отметить сегодня, 5 мая. Будем вместе!

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Скумбрия свежемороженая. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман». Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Окна-то ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
15: Лето. Там, где есть радио

0: 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. Праздник, который напоминает о том, что мытье рук является ключевым компонентом снижения риска целого ряда заболеваний. Много чего неприятного можно подцепить именно через руки, а потому необходимо тщательно следить за их чистотой, особенно за пальцами и ногтями. Кстати, мыть руки нужно не менее 30 секунд. Всех с праздником!
1: Праздник каждый день на Радио Дача.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть со слушателями в игру «Из песни слов не выкинешь». И предлагаю вспомнить сегодня композиции из эфира «Радио Дача» про руки. Новинку от Полины Гагариной «Твоими руками» уже послушали, поэтому нужно вспомнить что-то другое. Другие песни, которых тоже очень много в нашей фонотеке. Итак, и как только нужная композиция придет в голову, звоните к нам на «Радио Дача» по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню. И напойте нам несколько строк. Мы всей страной с удовольствием послушаем и вручим победителю от радиодачи набор для белоснежной улыбки. Итак, песня про руки должна быть. Желаем всем удачи!

0: 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
5: Острые углы, нервы, суета.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Прилетели все. Будем сейчас подводить итоги игры. Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача». Узнаем, какую же песню исполнил наш счастливчик. Песня про руки должна была быть. Много было звонков. Но Дамир из Усинска дозвонился первый. Вот что он нам исполнил.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир Гельманов, я из города Усинска. И про тему про руки я вспомнил песню Ирины Аллегровой «Я тучи разгоню руками». Я тучи разгоню руками, и прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь. Я тучи разгоню руками. И всем слушателям я желаю, чтобы не было никаких туч, и со всеми майскими праздниками. Особенно желаю удачи своей маме Ольге. Спасибо большое, радио «Дача».
2: Дамир, ваш фальцет просто сразил меня на повал, соответственно. Вручаем вам классный подарок от радио «Дача». Подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И еще раз благодарим вас за игру. Друзья, завтра обязательно вновь сыграем. Кому-то тоже подарок вручим. А прямо сейчас будем слушать ту самую песню Ирины Аллегровой «Я тучи разведу руками» на радио «Дача».
4: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: и корабля дождусь. Поверь. Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Кисель правит, на желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
21: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
22: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
23: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
24: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
25: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
24: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
26: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
27: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
28: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
29: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
30: Радио Дача представляет.
31: Как пишут эти лохматые.
0: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Александр Незванов. Я с города Челябинска. Передаю привет своему другу Эдику Муслюмову. Желаю ему отлично сдать экзамены в автошколе. Всего самого хорошего. Пусть он всегда будет таким же хорошим пацаном. И пусть у него все обязательно в этой жизни получится. И поставьте для него песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Сад и живите в движении.
1: Мугасад капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
0: Мугасад капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мугасад.
2: БАД не является лекарственным средством.
3: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача новостей».
0: В Калуге 10 часов утра. С вами радио «Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Страны ОПЕК плюс договорились об увеличении добычи нефти. В России предложили выплачивать 13-ю зарплату на 1 май. 44 тысячи калужан присоединились к месячнику благоустройства. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Страны, входящие в сырьевое объединение ОПЕК плюс, договорились увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман с июня будут поставлять 188 тысяч баррелей в сутки. Это уже третье к ряду повышение добычи. В Госдуме высказались за поощрение работников на 1 май. На рассмотрение в парламент поступила инициатива о выплате к празднику 13-й зарплаты. Согласно законопроекту, размер первомайской премии предлагается приравнять к среднему заработку сотрудника. Причем выплата должна производиться ежегодно в канун праздника. С начала месячника благоустройства на Калужской земле было проведено более 4700 субботников. Уборочную кампанию поддержали почти 44 тысячи жителей региона, включая коллективы предприятий. Совместными усилиями с 30 марта удалось ликвидировать более 2000 несанкционированных свалок. В лидерах по числу проведенных субботников Козельский и Медынский район, а также Обнинская областная столица. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

если нарисовать на руке корону, какую-нибудь маленькую, незаметную, ну, вернее, заметную, но не всем, то, глядя на нее, всегда будете вспоминать, что вы царица, королева и

0: хорошую музыку для чудесного настроения на этот вторник. Впереди у нас на радиодаче хиты Евгения Григорьева и Валерий. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

Именно мая многие выбирают для того, чтобы играть свадьбы. Кстати, сегодня чудесный день для такого торжества. Написано в лунном календаре, черным по белому. Так что, если сегодня вы закрепляете свои отношения печатью, хочу сказать вам горько. Вернусь к любимой музыке. Совсем скоро обещаю поставить пластиночки замечательные на радио «Дача». У нас тут есть пластинка Олега Газманова, Стаса Михайлова. А еще будет песня в рубрике «Тот самый».

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Один из недавних треков диджея Демиксера и группы Тестостерон на радиодаче «Цвета вишни» называется композиция. Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки», разумеется. Заходите, слушайте понравившиеся песни, заказывайте в эфире радиодачи в рубрике «Удачный момент», например, или в программе «Удачный час». Кстати, напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Телефон в режиме ожидания. Звоните, не стесняйтесь. И подпевайте далее классным песням Юрия Антонова и Никиты с Марией Зайцевой в дуэте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Нужны ворота, которые прослужат долго.
1: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
0: А с забором помогут?
1: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Чье-то музыкальное желание обещаю выполнить уже в финале часа в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Чуть раньше послушаем группу «На-на». Всем желаю добрейшего майского вторника.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Муз-ТВ представляет

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я живу в Челябинской области, город Коркино. Хочу передать привет своей подруге Елене Зайцевой. Пожелать ей хорошего настроения, прекрасного здоровья, чтобы у нее все было прекрасно. Пусть ее подружки никогда не болеют, а дети будут всегда здоровыми. Ну, в общем, всего-всего самого хорошего. Также прошу поставить песню Любови Успенской «Любимый». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: В Москве

0: Практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначена повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может приносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас.

легко проводить этот вторник в компании «Радио Дача». После певицы Светы послушаем Александра Буйнова и Филиппа Киркорова и продолжим принимать ваши музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Наш телефонный аппарат в режиме ожидания.

0: я.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Только любимая отечественная музыка для вас круглосуточно на радиодаче. Это у нас Тамара Кутидзе с композицией «Только любовь». Далее будем слушать Диму Билана и Леонида Агутина. И напомню всем, что помимо основного эфира у нас имеется два дополнительных онлайн-канала. «Песня года» и «Диско-дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны. А «Диско-дача» — это онлайн-канал с лучшими танцевальными композициями. Наслаждаться такой музыкой можно также круглосуточно на сайте radiodacha.ru. Всем приятного вторника, друзья! Будем вместе!

0: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: носит, так что вспоминайте, что же вам такого приснилось. Мы же наяву отправимся через 10 минут в новый музыкальный час на радиодаче, где будем выполнять музыкальные пожелания. Впереди программа по заявкам. Удачный час. Присоединяйтесь все. В финале этого часа не пропустите заявку в рубрике «Удачный момент» и душевную песню в исполнении Валерия Сюткина.
1: Удачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача».

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Кисель, Беавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
10: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
14: Радиодача представляет...
15: Что там у нас с крышей?
16: Отъехала!
17: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денис. Я из города Саратов. Передаю привет своей маме, бабушке и всем родным. Я хочу вам пожелать всем хорошей недели и прекрасных выходных. Заказываю песню «Фантазер». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве завтрашнего дня начнут...
0: В Калуге полдень. Вы слушаете радио «Дача».

0: столицу. В Госпогранкомитете Республики пояснили, что Минск стал работать в рамках единой с Россией базы пограничного контроля. Теперь, если россиянин находится в списке с ограничением на выезд, его не выпустят и через границу Белоруссии. В России стало больше мужчин-декретников. Как подсчитали в издании «Газета.ру», если раньше отпуск по уходу за ребенком брали всего 2% отцов, то сейчас их уже более 12%. Чаще всего декрет оформляют мужчины в Москве, Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Причем отпуск берут даже мужчины с высокими заработками. В Калуге намерены расширить парковочное пространство. Как пояснил градоначальник Дмитрий Денисов, увеличение зон для парковки вызвано повышенной автомобилизацией города. Сейчас в областной столице зарегистрировано 140 тысяч автомобилей. Дополнительные платные места появятся на улицах Чичерина и Воронина. Кроме того, зона для парковки будет обустроена при реконструкции подъезда к областной больнице. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: 04-49-24. С удовольствием ваше послание буду читать. И начну вот с каких. Надежда и весь финансовый отдел АО «Полема» из Тулы поздравляет всех с теплыми майскими денечками. Желает всем счастливого, продуктивного рабочего дня. Ну, недельку проживем, а там уж снова выходные. И Ольга Федорова из Тулы отправляет привет своим родным и близким. Желает крепкого здоровья, счастья и благополучия. И мы от всей нашей команды «Радио Дачи» тоже спешим отправить поздравления замечательной певице Ирине Салтыковой. У нее сегодня день рождения. Мы желаем Ирине Салтыковой крепкого здоровья, красоты, счастья, любви. И песню в ее исполнении с удовольствием послушаем в начале программы «Удачный час». Это будет хит «Мадонна».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман Якир, я из Башкирии. Хотелось бы передать большой привет моей любимой супруге Панаевой Ирине Егоровне и передать песню про любовь что-нибудь. Я очень люблю свою супругу. Спасибо, радио «Дача».

ваши поздравления и приветы в программе «Удачный час» на Радио Дача. Оксана пишет: хотим поздравить нашу коллегу, от своего коллектива, разумеется, специалиста Козельского районного суда Элину Гаврилову с днем рождения. Всего-всего желаю, чтобы любовь была и счастье, чтобы пропали все ненасти, чтобы беды обходили, ну а деньги приходили. Будь самой здоровой, красивой, счастливой, да будет так. Далее, что у нас имеется? Вот от Галины. Нас зовут Галя и Аня, мы на работе, слушаем Радио Дача, просим передать привет нашему директору Игорю Анатольевичу Липсову, и просим поднять нам зарплату. Ох, как нескромно. Так, Игорь Анатольевич, подумайте, авось, и можно. Далее большой привет маме Наталье Александровне из Вологды. Сообщение отправила Елизавета Веселова. И что у нас еще есть? А вот что. Желаю всем отличного настроения, пишет диспетчер Алена. Передаю привет водителям автобусов 093, 025, 020, 045, 203, 502, 443, 010. Так, ну желательно, конечно, поименно бы. Ну что ж, видимо, по номерам. Надеюсь, не будет у нас номеров никаких. По-прежнему будем обращаться друг к другу по именам. Песню будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко на Радио Дача. Новинка, композиция называется «Пишу письмо души».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никита. Хотел бы заказать музыку для Григория Монохина. Желаю ему крепкого здоровья и счастья. А песня пусть прозвучит. Григорий Лепс, «Самый лучший день». Спасибо, Радио Дача.

сейчас читать ваши сообщения, которые вы присылаете в Telegram и Messenger Max на номер 8-910-004-49-24. Вот что есть. Анна Васильева передает привет в этот теплый денек своей коллеге Эльвире. Пишет, ну что, старушка, пришло наше время передавать приветы из набережных Челнов. Это сообщение. А почему старушка? Я вот с 15 лет на радио приветы передавала. И нормально. А далее. Большой привет мужу Александру Моисееву. Пусть рейсы будут хорошими. Очень скучаем и ждем. И куме Марии Берловой большой привет. Пусть твое настроение будет на высоте. Всем слушателям отличного дня. От Елизаветы сообщение прилетело. Далее Славик вот что написал. Большой привет девчонкам Ирине, Алене, Татьяне, которые сидят в офисе и слушают радио «Дача». Большой привет Вадиму и Ивану. Они перевозят пассажиров. Вот молодцы какие. И что у нас еще есть? Вот что. Сергей поздравляет с днем рождения. Видимо, сам себя. Угу, Серега. Ну, поздравляем с праздником. Всех благ. А если не себя, то другого Сергея тоже поздравили. От всей команды «Радио Дача». К вашим посланиям вернусь в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.

0: оплата за СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Игорю, Мельникову Толе, Котову Сереже. И поздравить всех с хорошей погодой. И хотел послушать песню «Вирус. Весна». Спасибо, «Радио Дачи». До свидания.

наши весенние поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Юля Шершова с днем рождения поздравляет подруги-коллеги, которых зовут Катя, Оля, Настя. Девчонки желают вам огромного счастья, крепкого здоровья, большой взаимной любви и много подарков. Да будет так. От Яны летит привет Даниилу Кривошееву с пожеланием удачного дня. И еще один привет любимому супругу Дамиру. «Я тебя очень сильно люблю», пишет ваша жена Жанна. Песню тоже про любовь будем слушать на радио «Дача», исполнит ее Вован и Анна Семенович. Песня называется «Третья попытка».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я живу во Владивостоке. Хотел бы передать привет своему другу Данилу из города Москва. И пожелать ему хороших сдач экзаменов, ЕГЭ и прекрасного настроения. Всего самого хорошего. И поставьте для него песню Елены Ваенги. Спасибо, дорогой Радио «Дача».

из Телеграма. Номер, напомню, 8-910-004-49-24. Вот такие сообщения имеются. Елена Сергеева поздравляет всех с майскими праздниками, желает хорошего настроения. Евгения отправляет привет любимой куме и лучшей подруге Анжелике. Василиса из села Пичуга передает привет младшему брату Матвею, пишет, что очень сильно любит и ценит его. И всем-всем-всем желает хороших майских праздников. Далее большой привет маме Лене, папе Юре, сестренке Алене и ее мужу Егору. Это от Анастасии сообщение. И привет девчонкам-коллегам Оле и Наташе. Хорошей нам погоды желает Елена из города Железнодорожного Московской области. И вы, друзья, пишите ваши сообщения, прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Окорочок охлажденный. 1 килограмм. 229,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
8: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
11: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Нужны ворота, которые прослужат долго.
13: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
12: А с забором помогут?
13: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Сергея Александровича Силантьева. Желаю здоровья, улыбок и всего самого хорошего и доброго. Оставайся таким же молодым, хорошим и доброжелательным. Поставьте веселую песню про день рождения. Спасибо большое, Радио Дача. Любим вас.

Удачный час на радиодаче. Ирина из Владивостока отправляет привет любимому мужу Ивану. Пишет, он самый лучший. Далее привет своей семье, мужу Ивану Семыкину, сыну Владимиру, дочери Ане. Сына очень ждем домой из армии. Это пишет Татьяна Семыкина из города Усть-Илимск. Юлия поздравляет всех с майскими праздниками. Отправляет большой привет деду Юре и бабушке Наташе. Желает вам крепкого здоровья. От Инны летит привет мужу Сергею. Далее Сергей из Белгородской области и Старого Оскола поздравляет всех с майскими праздниками, желает хорошего настроения. Мы вас тоже поздравляем. И еще один привет Лидии Каретниковой, Наталье Степановой, Иришке Судаковой в город Ачинск, Красноярский край. Эти приветы вам от Алексея. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Ольги Бузовой. Новинка «Раненые раны».

0: ваши сообщения, но уже финальные в этом часе. Мама Елена отправляет привет дочке Даше Милосердовой. Хорошего дня желает. От Елены летит привет, любимые бабусечки. Елене Леонидовне Портновой. Бабулечка, мы тебя очень любим, пишет Елена. Алия из Оренбурга шлет привет своей семье, дочери Алине, мужу Руслану. Пишет, люблю вас очень-очень-очень сильно. И еще один привет подруженьке Лене в Тверскую область, деревню Щеколдино. Побольше радости тебе, дорогая, крепкого здоровья. Жду отпуска, чтобы встретиться с тобой. Катя, город Чехов, на связи. Друзья, еще две заявки музыкальные до финала часа обязательно исполню. И встретимся в новом часе на радио «Дача». С вами Мария Федорова. Добрейшего всем майского вторника желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Здравствуйте, радио «Дача». Я Людмила из Пензы. Я хочу поздравить своего брата. Ему 77 лет. Он собирается в мае жениться. Я его люблю. Желаю удачи. Это четвертый брак у него. Пусть он будет счастливый. И ему хочу передать песню что-нибудь из репертуара Алексея Петрухина. Я очень люблю радио «Дачу». Большое вам спасибо. Процветание.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я Артур из Нарофоминска. Передаю привет всем, кто слушает Радио Дача. И прошу поставить песню «Назови его, как меня». Группа «Руки вверх». Поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Правительство в этом и следующем годах направит более 700 миллионов рублей на федеральный проект «Новый ритм строительства». Он нацелен на повышение эффективности при создании промышленной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, результатом станут экономия ресурсов, снижение затрат и нагрузки на экологию, а также рост производительности труда за счет внедрения инноваций и современных технологий. Кроме того, в правительстве утвердили новый перечень стратегически значимых лекарств. В него вошли свыше 200 наименований. Это важнейшие

0: Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Головоломка» в исполнении Жасмин. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

эмоциональная связь и возможность развиваться вместе. Также прекрасно, когда супруги дачники, все вокруг дачи у них крутится, нет даже намека на то, что кто-то ехать не желает. Встали с утра пораньше и вперед из песни. Песни, конечно же, которые на радиодаче, никак иначе. А еще у нас в эфире есть полезная рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами в эфире делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную полезную рубрику в эфире. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Новинка от Анны Асти и Димы Билана, композиция «Эпилог». Далее будем слушать Аллу Рит и Андрея Державина уже в пятницу. Обещаем вам еще одну свежую песню, которую вы не слышали до сих пор в нашем эфире. Группа «Любэ» представит свою новинку, которая называется «Жди меня». В хит-параде «Горячая десятка» вы слышите эту песню, а также узнаете новые музыкальные итоги уходящей недели. Всем потрясающего вторника желаю. Будем вместе.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
7: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
8: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт домашний, весовой, 100 граммов, 69,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Новый музыкальный час и встреча с Даней Борисовым. А я попрощаюсь до завтра. Собственно, недолго будем в разлуке. Этот час успею завершить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Кого-то счастливым, добрым словом и хорошей песней. И чуть раньше послушаем композицию в исполнении Славы. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Желаю вам шикарного майского дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Реклама.
9: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
10: Менсе.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
10: Менсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего весеннего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Беларуси стали блокировать выезд российских призывников. Российские мужчины чаще выходят в декрет. В Калуге расширит парковочное пространство. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Беларуси начали блокировать выезд российских призывников за границу. В Госпогранкомитете Республики пояснили, что Минск стал работать в рамках единой с Россией базы пограничного контроля. Теперь, если россиянин находится в списке с ограничением на выезд, его не выпустят и через границу Беларуси. В России стало больше мужчин-декретников. Как подсчитали в издании «Газета.ру», если раньше отпуск по уходу за ребенком брали всего 2% отцов, то сейчас их уже более 12%. Чаще всего декрет оформляют мужчины в Москве, Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Причем отпуск берут даже мужчины с высокими заработками. В Калуге намерены расширить парковочное пространство. Как пояснил градоначальник Дмитрий Денисов, увеличение зон для парковки вызвано повышенной автомобилизацией города. Сейчас в областной столице зарегистрировано 140 тысяч автомобилей. Дополнительные платные места появятся на улицах Чичерина и Воронина. Кроме того, зона для парковки будет обустроена при реконструкции подъезда к областной больнице. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копеек.

Цвет природы за окном часто связан и с возникновением самых разных чувств в душе людей, преимущественно чувств прекрасных. Весной и любить хочется, и улыбаться чаще, и комплиментами одаривать свою вторую половинку бесконечно долго. Ну и с друзьями делиться переживаниями тоже, конечно, хочется. Не отказывайте себе, друзья, ни в одном из этих удовольствий. Приумножайте прекрасное вокруг себя и сторонитесь чувств, которые огорчают, а они нам тут ни к чему. На радио «Дача» только что слушали композицию группы «Винтаж». Продолжим день в ритме песен дуэта «Чай вдвоем» Максима Олейникова и группы «Город 312». С вами Даня Борисов. Всем желаю отличного дня.

0: Канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

многих других песня Марина Федункив в эфире «Радио Дача». Недавно на одном шоу в интернете Марина дала отдельный совет зрительнице. Та обратилась к ней с жалобой, мол, не может никак построить серьезных отношений, хотя очень к этому стремится. Марина за словом в карман, конечно же, не полезла, тут же выдала: если будем зацикливаться на проблемах, все время думать, почему не получается что-то сделать, то никогда не найдем решение вопросу. Как только проблему отпустить, все приходит само, как ребенок в 53 года, сказала Марина. Порой нам всем нужен такой простой совет, чтобы, наконец, сместить фокус своего внимания. Будьте круче всяких там проблем, друзья.

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: столицы в последние дни грех не салютовать. Ее нужно всячески задабривать, дабы нас не покинула эта знойная погода. Настоящее лето уже творится за окном. Сегодня еще и первую майскую грозу обещают. Я и всегда рад. Правда, немного душно на улице. Но ничего, это гораздо лучше, чем метель в апреле. Наслаждаемся хорошей погодой, друзья, и слушаем классные хиты в эфире радио «Дача». До финала часа не пропустите композицию «Антипа», а также рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку нашего слушателя.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Кисель, Беавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель, Беавит, желудок поблагодарит.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: информация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Как ты чудище лохнесское!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: 8495-2555.
1: Здравствуйте, меня зовут Виктор Вольф из города Оренбурга. Я хочу передать привет в город Киров дружининой Татьяне, я ее помню. И хочу заказать для нее песню Владимира Маркина «По

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае представили робота-гувернера. Россияне начали экономить на шашлыках. Более 1100 территорий благоустроили в Калужском регионе с 2019 года. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае представили робота-гувернера. Гуманоид получил обозначение Кай. Он выглядит как человек и создан специально, чтобы помогать в быту. Сейчас робот умеет складывать одежду и сортировать вещи, аккуратно брать предметы и обходить препятствия, а также собирать детали и даже проявлять эмоциональность. Россияне начали экономить на шашлыках. С начала апреля продажи мяса для шашлыка в сетевых магазинах снизились на 10%. Также сократился спрос на мангалы, средства для розжига, шампуры и древесный уголь. Эксперты объясняют тенденцию общим снижением потребительской активности, а также державшейся в конце апреля холодной погодой. Более 1100 территорий благоустроили в Калужском регионе с начала реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Как отчитались в областном Минстрое, за 7 лет действия инициативы удалось привести в порядок 545 дворов и почти 600 общественных пространств. 21 апреля, напомню, стартовало общероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на будущий год. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Как можно охарактеризовать хит Султана Лагучева «Горький вкус», который мы слушаем в эти минуты на радио «Дача»? Да, порой сильные чувства оставляют горькое послевкусие, но на нем зацикливаться ни в коем случае не нужно. Надо скорее бежать и покупать чего-нибудь сладкого, дабы перебить все эти неприятные моменты жизни. Будьте открыты к новому, друзья, и тогда точно станете самым счастливым человеком на Земле. Еще счастливым можно стать, если много хорошей музыки слушать. В этом мы поможем. Скоро на радио «Дача» группа «Демо»

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Классная песня «Студио», она не виновата, продолжает эфир «Радио Дача». В хит-параде «Горячая десятка» композиция «Студио» значится на 4-м месте. Еще совсем недавно песня была лидером нашего чарта. Помочь ей вернуться в тройку призеров можете только вы, друзья, если будете чаще заказывать эту композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радио Дача».

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: оптимист Юрий Антонов в эфире «Радио Дачи» утверждает, что любовь и чудеса всегда являются спутниками жизни каждого человека. И даже те, кто говорят, что им не везет, несколько привирают. Если оглянуться на свою жизнь и посмотреть, как порой удачно складывались обстоятельства, можно самого себя переубедить в части везения. Если верить в чудо, оно обязательно с вами произойдет, друзья, будьте уверены. Вот, например, наши слушатели верят, что мы исполним их заявку. Так и делаем каждый час в рубрике «Удачный момент». Совсем скоро исполним музыкальное пожелание одного из вас. До этого не пропустите хит Ольги Бузовой на «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь.
2: На «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Хамдеевна. Я хочу привет передать своему мужу любимому Камилю Подковычу и своим детям Лизочке своей Колбузиновой и Атипалитину Ивану. Дарю песню «Лизочка».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В 6 российских аэропортах Геленджик, Домодедово, Жуковский, Калуга, Кострома и Череповец введены временные ограничения на прием и отправку рейсов по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. На местах усилен контроль за работой авиакомпании и соблюдением прав пассажиров, которым предоставляют в том числе воду, бесплатные комнаты матери ребенка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 беспилотников, летевших на столицу. В Шереметьево предупредили, что после прилета из-за границы время прохождения процедур может быть увеличено. Минсельхоз отмечает рост производства куриных яиц в России. По итогам первого квартала объем превысил 10 миллиардов штук. Ведомство подчеркивает, что текущий выпуск позволяет полностью закрыть потребности внутреннего рынка и одновременно наращивать экспорт. Прирост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составил около 3%. Акция «Бессмертный полк» в Тамбовской области в текущем году состоится дистанционно. Как пишет Интерфакс, такое решение принято из соображений безопасности. Жителям региона предложено несколько альтернативных форматов участия. Портреты ветеранов можно разместить на муниципальных стенах памяти, украсть ими личный транспорт, либо использовать изображения на одежде или бейджах. Кроме того, авто- и мотоклубы традиционно смогут организовывать памятные пробеги. Мошенники звонят ветеранам от имени Социального фонда России. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета. Об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Официальный курс доллара на сегодня, по данным Центробанка, составляет 75 рублей 44 копейки. Евро стоит 88 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроют гости из будущего с композицией «Лучшее в тебе».
0: Прямо сейчас

сказки. Уюты в хите «Любимый мой» на радиодачу. Буквально принцу на белом коне полюбила. Правда, цвет коня все же в композиции не упоминается, но картинка тут дорисовывается сама собой. А как иначе? Желаю каждой нашей слушательнице со своим казаком повстречаться поскорее дома или вечером, или же на улице по пути в освоясь. В общем-то, будьте любимы и счастливы, друзья. А мы романтическое настроение поддержим далее хитами Димы Билана, Любови Успенской и Валерии на радиодача.

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

хита «На берегу неба» звучит на волнах радиодачи. Это новая песня Димы Билана, релиз которой состоялся в финале прошлого года. Композиция получила название «Что-то на родном». И убедиться, что музыкальная работа действительно продолжает историю хита «На берегу неба», можно, взглянув как минимум на клип. Там даже актриса очень уж похожа на ту, что сыграла и в музыкальном видео на упомянутую песню. И все красиво так, лирично, одно загляденье, друзья. Обязательно посмотрите клип. Но прежде послушайте хиты Муслима Магомаева, Стаса Михайлова и Алены Апиной на радио «Дача».

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: красотой затмит любую. Королева красоты Муслима Магомаева на радио «Дачи». Поет он здесь точно не об участнице какого-то конкурса, а о воплощении своего идеала. Как Пушкин, помните, называл девушку гением чистой красоты в чудном мгновении. Метафор, чтобы подарить теплый комплимент своему ненаглядному человеку, масса. Друзья, обращайтесь к литературе. Тоже не забывайте. Я обращусь к плейлисту, расскажу, что до финала часа нас ждет хит Ярослава Сумишевского, а также рубрика «Удачный момент». Ничего не пропустите на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
7: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазине Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: С GreenLife на грядке все в порядке.
16: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
20: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
21: 26 сентября 2026 года.
22: Москва. Лайф-арена.
21: Большой фестиваль.
22: Удачные песни.
21: Михаил Шуфутинский.
22: Шаман.
21: Группа «Комбинация».
22: Сергей Лазарев.
21: Андрей Державин.
22: Группа «Винтаж».
21: Ольга Зарубина.
22: Григорий Лепс.
21: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
22: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
23: Категория 12+.
24: Радио «Дача» представляет.
25: Что там у нас с крышей?
26: Отъехала!
27: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет своей девушке Анастасии Ермаковой. Желаю ей солнечного настроения. Дарю всем песню. Моли, набери мой номер, позвони мне срочно. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае представили робота-гувернера. Россияне начали экономить на шашлыках. Более 1100 территорий благоустроили в Калужском регионе с 2019 года. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае представили робота-гувернера. Гуманоид получил обозначение «Кай». Он выглядит как человек и создан специально, чтобы помогать в быту. Сейчас робот умеет складывать одежду и сортировать вещи, аккуратно брать предметы и обходить препятствия, а также собирать детали и даже проявлять эмоциональность. Россияне начали экономить на шашлыках. С начала апреля продажи мяса для шашлыка в сетевых магазинах снизились на 10%. Также сократился спрос на мангалы, средства для розжига, шампуры и древесный уголь. Эксперты объясняют тенденцию общим снижением потребительской активности, а также державшейся в конце апреля холодной погодой. Более 1100 территорий благоустроили в Калужском регионе с начала реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Как отчитались в областном Минстрое, за 7 лет действия инициативы удалось привести в порядок 545 дворов и почти 600 общественных пространств. 21 апреля, напомню, стартовало общероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на будущий год. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Ну что за девушка? Мечта, мечта любого мужчины. Жениться, сама зовет, банкет оплатит. С мужчины только, наверное, костюм остается. И даже платье сама тоже купит, дабы побыстрее его надеть. Но каждый ведь о таком мечтает. И странно, что возлюбленной героини хита Наташи Андреевой на радиодаче никак не согласится с ее этим предложением. В музыкальном будущем на радиодаче вас ждет еще больше любимой музыки. Скоро послушаем хиты Елены Караваловой, Андрея Державина и Юлии Михальчик.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до +23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Юлианы Карауловой и Резников студио на радиодаче. Слушаем песню «Вилы». Каждая песня о настоящей любви — это уже хит. А если он еще и исполнен так чувственно, так нежно и, что самое главное, честно, я уверен, композицию ждет большущий успех. Помочь ей можете вы, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачные моменты» в программе «Удачный час» на радиодаче, то ее услышат еще больше людей, еще больше людей ее полюбят. Исполняем заявки в финале каждого музыкального часа, ну а пока движемся к этой точке, я поставлю для вас хиты группы «Вирус», Николая Гнатюка и «Рады рай» на радио «Дача».

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Пельмени дачные. Полуфабрикат замороженные. 1 килограмм. 399,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
14: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа «Вирус» «Весну» в эфире «Радио Дача», что не могу сдержаться и не отправиться посмотреть, таким ли теплым будет вечер и буду ли я лаской встречен. Уверен, что да, смотря, по крайней мере, в окно, складывается именно такое ощущение. На этом я, Даня Борисов, с вами прощаюсь. Оставляю вас в уютной компании Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня под любимую музыку, музыку «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Дача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Кисель Реавит. Для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
13: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
16: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
17: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
18: Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Дайте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к системам отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости. Документ устанавливает стандарты для оборудования, которое позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести поквартирный учет потребления тепла. Нововведение в первую очередь адресовано проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатической техники. Минсельхоз отмечает рост производства куриных яиц в России. По итогам первого квартала текущего года объем превысил 10 миллиардов штук. Ведомство подчеркивает, что текущий выпуск позволяет полностью закрыть потребности внутреннего рынка и одновременно наращивать экспорт. Прирост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составил около 3%. В России зафиксирован всплеск активности мошенников в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники создают фальшивые сайты, копирующие портал госуслуг и предлагают оформить якобы социальные выплаты к празднику. На таких страницах жертву просят ввести логин, пароль от учетной записи и код из СМС. Получив доступ к аккаунту, аферисты забирают личные данные пользователя, паспортные сведения, снизу информацию о кредитах и недвижимости. В дальнейшем эта информация используется для выманивания денег у самого человека и его близких. Ранее россиян уже предупреждали о фишинговых открытках о Дне Победы, через которые злоумышленники рассылают вредоносные программы и поддельные ссылки. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали почти 50% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет общество знания. Такие данные приводит газета «Рус» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше голосов набрали история, литература, география. В конце списка физика, химия и информатика. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час. В эфире «Радиодача» откроет мистер Кредо с композицией «Медляк». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

хит Татьяны Булановой в продолжении этого часа на Радио Дача. И чтобы растопить ледяное сердце, потребуется как минимум один теплый и даже горячий повод для радости. Например, наступивший день рождения или любой другой личный праздник. А еще начало отпуска. И в идеале провести его вдали от дома, в окружении песка, пальмы, конечно, моря. Мечты на Радио Дача. Новая вымышленная рубрика. Кстати, у нас много интересных и полезных рубрик, самых настоящих. Например, гороскоп. Утром узнаем полезные рекомендации астрологов. А вот сегодняшний вечер уже скоро дополнят хиты «Елки», Ирины Аллегровой, Виктора Королева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до +23. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. We'll be right back.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

Песня «Елки проще» этим вечером на радио «Удача». Иногда, кстати, и нам полезно слышать эти слова. Особенно, когда мы сами усложняем свою жизнь. Хотя выход из любой ситуации может быть гораздо проще и элементарнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому что можно пожелать этим вечером в разгар рабочей недели? Быть проще, улыбаться чаще. Ну а мы, как обычно, поддержим ваш настрой отличной музыкой. Через короткую паузу послушаем хиты Тайси Павали, Анжелики Варум, Алены Ланской и многие другие. Yeah.

0: Делаешь?
1: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго.
9: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт в вашей семье.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
13: Колбаски куриные, охлажденные, полуфабрикат. 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
14: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
15: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Соседи – это тема, объединяет всех жителей многоэтажек сильнее любого праздника. Особенно, когда за стеной начинается концерт в 3 часа ночи. Мы все их знаем. Человек-перфоратор, чей ремонт длится десятилетиями. Или вечные тусовщики, у которых пятница наступает каждый день. Иногда кажется, что сверху не жилая квартира, а боулинг шарами. А еще есть квартиры, где любят слушать радиодачи. И это уже ваша территория. Оставайтесь с нами через короткую паузу. Именно для вас – ну и соседей, хиты Ольги Бузовой, Юлии Савичевой, Таисии Повали и многие другие.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
23: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
23: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Ленинграда. И я передаю привет своей лучшей подружке Ксюше. И желаю ей всего самого наилучшего. Люблю ее всем сердцем. Заказываю песню «Нюша» и спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера.

0: часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Швейцарии задумались об ограничении числа жителей страны. В России построят мост на Сахалин. Футбольные команды региона не смогли победить в первом майском туре. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Швейцарии задумались об ограничении числа жителей страны. Референдум по вопросу намерены провести в середине июня. Его инициатором выступило имеющее большинство в парламенте страны Народная партия. Итоги волеизъявления планируется прописать в Конституции Швейцарии. Причем предварительные опросы показали, что более половины нынешних граждан альпийской страны выступают за лимит в 10 миллионов жителей к 2050 году. В России все-таки построят мост на Сахалин. На реализации проекта настоял президент. Владимир Путин признал, что эстакада – это дорогая история, но ее нужно построить. При этом глава государства подчеркнул, что основные затраты связаны не столько с самим мостом, сколько с прилегающей инфраструктурой. Калужские команды не смогли добиться побед в первых майских матчах первенства второй лиги. Космонавты, выступающие в золотой группе, в родных стенах принимали «Волгарь» из Астрахани. Команды еще в первом тайме забили 4 мяча, а к концу игры на табло горели цифры 3-3. А вот игроки «Кванта» гостили в Подмосковье, где уступили местному «Сатурну» со счетом 1-3. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет облачно, а воздух прогреется до плюс 27. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Что такое любовь? Вечный вопрос. Одно из самых сложных и многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Любовь между партнерами, родительская любовь, про друзей, не забываем своих любимых. Ну и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире «Радио Дача». Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем хиты группы «Винтаж» Владимира Кузьмина, группы «Иванушки Интернешнл» и других любимых артистов «Радио Дача».

0: окна ТЗС.
1: Листья горят без сажи.
0: Га, только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Песня группы «Винтаж» «Полароиды» в эфире «Радиодача». Излюбленная игрушка 90-х и 2000-х вновь завоевывает сердца молодежи, олицетворяя собой не просто фотоаппарат, а нечто большее в стиль жизни, ностальгию по простоте и мгновенности. За это в целом и мы с вами когда-то оценили этот гаджет. Вот нам лишние доказательства, что многое в мире циклично и периодически возвращается. Уже скоро вернемся с вами в 1993 год. Он представил нам песню Олега Газманова. Также послушаем хиты Жени Белоусова, Димы Билана и многие другие.

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. Кстати, один из крупных, наша северная столица, именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Мы можем передать отдельный привет местным жителям. Там также слушают радио «Дача». И уже через короткую паузу вместе с нами насладятся хитами группы «Любэ», Кати Леля, Артура Пирожкова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: Реклама.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
11: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
10: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
15: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
18: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
19: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfli.rf.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Муз-ТВ представляет.

0: передача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Радиодача представляет.
4: Как пищуте, челокнесне!
5: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет друзьям Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся с Андреем Воробьевым на даче. Всем отличного настроения. Любим вас, радио «Дача». И пусть прозвучит красивая композиция под названием «Белль».

Ну, мы с вами знаем, что разгар весны и финальный месяц сезона – это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Это если брать во внимание череду майских праздников. Есть немало советов, как себя развлечь, например, поиграть с семьей в настольные или видеоигры, устроить просмотр фильмов, еще сходить обязательно прогуляться в случае хорошей погоды, а она в целом уже хороша для мая. По крайней мере, днем. А вот поздним вечером мы с вами слушаем любимые хиты на радио «Дача». Уже скоро нас ожидает песни Леонида Агутина, Ярослава Сумишевского, Натали и не только.

женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как вопрос о женской дружбе тоже вызывает немало споров. Ну, а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни «Алсу», группа «Комбинация», «Руки вверх» и других любимых артистов «Радио Удача». Всем легкого завершения вторника.

0: нужны ворота, которые прослужат долго.
1: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
0: А с забором помогут?
1: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: улетели, белые улетели, снег исчез, и с нами, наконец-то, настоящая теплая весна. По крайней мере, во многих городах нашего вещания. На календаре уже 5 мая, поэтому дальше только теплее. Мы всем шлем большой теплый привет, желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и такой же легкой рабочей недели. Она пока что продолжается. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнят хиты Наташи Королевой, Владимира Преснякова, Дениса Клявера и других любимых артистов радио «Дача». Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Ва-банга!
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Лидия, живу я в городе Москве. Хочу передать большой привет своему любимому человеку, это своему супругу Рушанчику. Пожелать ему всего самого хорошего и очень прошу вас, поставьте ему песню группы «Премьер-министр Восточная». Хорошо там, где есть радиодача.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Ну или когда мы хорошо отдохнули и возвращаемся домой, чтобы успеть выспаться перед новым рабочим днем. Всем желаем легкой наступающей среды, завтра экватор трудовых будней. Ну и к другим пожеланиям, уже вашим музыкальным, мы вернемся в финале часа. Здесь у нас рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты группы «Рок Острова», Никиты и Марии Зайцевой, Димы Билана и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Татьяна Куртукова и ее песня «Алешенька» в эфире «Радио Дача». В творческом багаже певицы найдется уже немало в ярких, любимых песен наших слушателей. А еще Татьяна коллекционирует традиционные русские костюмы. Многие из них она получает в подарок от поклонниц. И, например, одна из бабушек подарила ей уникальный древнейший сарафан. Ему примерно 100 лет. Вот будем знать, что дарить при первой такой возможности. Ну а сейчас мы вернемся к нашему эфиру, который совсем скоро дополнит хиты группы «Високосный год», «Нюши», «Эдгара и Рады Рай» и многие другие.

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: нашу там, где есть радиодача.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

любя.

0: Вопреки мнению, которое уравнивает молчание с золотом, мы на стороне Нюши и просим не молчать. Делиться своими желаниями на радиоудачу. Музыкальные просьбы, признания, пожелания, ну а также приветы и поздравления в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. Ну а что касается ближайших минут, на очереди хиты Валерии и Стаса Пьехи, славы группы «Високосный год» и других любимых артистов радиоудачи.
1: Реклама.
2: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радиодача представляет.
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала.
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

счастья хочется каждому из нас в любое время года, особенно весной и в начале рабочей недели. Да, не всем легко перестроиться после выходных на трудовые будни, ранние подъемы. Поэтому мы всем желаем легкого завершения вторника, ну и такой же среды. Касаемо счастья, не обещаю, здесь уже все от случая. А вот с музыкальной частью у нас все стабильно. Через короткую паузу для тех, кто держится нашей волны, хиты Натальи Подольской, Григория Лепса, Дениса Клявера и других любимых артистов «Радио Дача».

Новая помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно. Особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более весной. Хочется поскорее избавиться от теплых вещей. Хотя сейчас, конечно, для некоторых регионов это не самая лучшая идея. Погода пока что неустойчива. Но скоро тепло придет в каждый город. Мы всем желаем теплого вечера, который уже скоро скрасит хиты Николая Носкова, Татьяны Булановой, Руслана Алихно и других любимых артистов радиодачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Замечательный хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года, вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой. Особенно апрель в этот раз нас удивил снегом и даже небольшим морозом. Но уже 5 мая и дальше точно теплее. И вообще само осознание, что с нами весна, не может не радовать. Также для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты Юлии Савичевой, группы «Республика», Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанчик, где же ты, где?

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш «Спасибо, радио «Удача».

где нас нет, у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы интереснее. И в отпуск они сколько раз в год уезжают. Знакомая картина в каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Ну, главное, по-доброму и со спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли, вернемся к эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Александра Добронравова, Алена Апина и Мурата Насырова, Максим и других любимых артистов радиодачи. Всем доброй ночи!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Александра Добронрава на радиодаче. Музыкальное признание своей второй половине вы также можете сделать в нашем эфире. А еще поздравить с днем рождения, как вариант, или с другим приятным событием, ну, например, наступающим Днем Победы. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент», а вот через короткую паузу мы послушаем хиты группы «Биз», Леонида Агутина, Надежды Кадышевой и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: передача «Главный дуэт нулевых» спустя 17 лет снова в режиме онлайн. В прошлом месяце Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев впервые за такой большой срок выступили как дуэт «Бис». Ребята выпустили совместный подкаст, также сингл «Еще не поздно», и уже успели порадовать поклонников живым выступлением. За это время Дмитрий стал театральным режиссером, Влад – отцом, участником реалити-шоу. В общем, жизнь кипит. И теперь дарит всем поклонникам группы новые эмоции. Думаю, еще услышим в нашем эфире их новые песни. А вот через короткую паузу нас ожидают хиты Юлианы Карауловой, Михаила Шуфутинского и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав, звоню из Екатеринбурга. Хочу передать привет своему другу Юрию и подруге Виолетте. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слова и звуки. Так хочу.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.